0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: В продолжении музыкального эфира на радио «Турист» программа о праздниках, и мы ее ведущие. Меня зовут Макс, напротив меня Тунч. Тунч, привет.
2: Привет.
1: Ну и сегодня мы отправляемся в Мексику. Бесшабашный праздник, все проникающие веселье, тысячи оживших мертвецов заполнили город. Ничего удивительного, это Мексика отмечает Día de los Muertos, День мертвых. Все переворачивается с ног на голову. Ночь станет днем, кладбище самым популярным местом в городе. Живые нарядятся мертвыми, а усопшие оживут.
2: Исторически так сложилось, что в Мексике совсем другое отношение к смерти, нежели в привычном нам Европе. Смерть для них не конец, а продолжение жизни в ином мире. Мертвых здесь не поминают, а встречают с радостью. Празднование Дня мертвых своими традициями уходит еще к древним ацтекам и майя. Еще до завоевания Мексики испанцами ацтеки хранили у себя дома черепа родственников и использовали их в символических церемониях.
1: Но на самом деле очень такая странная традиция — хранить череп в доме, как ты считаешь?
2: Ну, нормально.
1: Нормально.
2: Твой череп я бы хранил.
1: Día de los Muertos отмечают 1 и 2 ноября, когда католики празднуют День всех святых и День всех усопших. Иногда отмечать его начинают раньше, 31 октября. День мертвых – национальный праздник в Мексике, поэтому считается, что эти дни выходные, школы и предприятия не работают.
2: По мнению мексиканцев, считается, что спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить то, что они любили. В крупных городах к празднику готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных сообществах начинают изготавливать маски, костюмы и ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют, рисуются дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветков.
1: В преддверии праздника мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона. Черепа и скелеты повсюду: в окнах, деревьях, на улицах, нарисованы на одежде, стенах, асфальте. Часто они улыбаются, выполнены в ярких жизнерадостных цветах. Вам даже могут подарить череп или гроб с вашим именем. Не удивляйтесь, это от всей души. Их принято дарить родственникам и друзьям. А дети вообще могут лакомиться эдакими чупа-чупсами в виде черепов.
2: Кульминация праздника – посещение кладбища. Парковки возле кладбища заняты на километры вокруг, а люди стекаются к ним плотным потоком. Могилы усыпают лепестками и букетами из желтых бархатцев. Если кто-то смотрел мультик «Коко», «Тайна Коко», то знают. Украшают могил свечами, приносят любимую еду и напитки покойного, его фотографии. Вот это важно, кстати. Здесь же устраивают пикник и танцы под музыку мариачи. Ночной поход на кладбище – не грустное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, а заодно и повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.
1: Слушай, я не знаю, как насчет ночных походов. Помнишь, мы были днем в Мексике, когда на кладбище нас возили.
2: Да.
1: У меня сломались все стереотипы по поводу кладбища, это во-первых. Во-вторых, я даже не понял, куда мы пришли. То есть не то ли это какая-то просто сценическая постановка в виде, что это а-ля кладбище. Но пока мы вот реально там не погуляли, не походили, друзья, честно, вот даже мысли нет о том, что ты находишься на кладбище. Все в веселых красках. Ну и тем не менее, традиция задушевных ночных посиделок на кладбище скорее присуща жителям небольших городов и сел. А вот в крупных полисах все чаще устраивают настоящий карнавал с большим размахом. Танцующие скелеты, яркие черепушки, духовые оркестры и мариачи. За оркестрами собираются длинные шествия ряженых и просто зевак. Это так называемая компарса. Удивительно, но такое шествие возникает спонтанно и не имеет ни четкого маршрута, ни расписания. Вы в любой момент можете примкнуть к пляшущей толпе и в музыкальном безумстве нарезать круги по городу.
2: Карнавал проникает всюду, но очищающий разум безумие уйдет с первыми лучами солнца 3 ноября. до следующего года. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели рассказать об этом необычном празднике. Празднике не жизни, а смерти. Услышимся в следующей программе. Всем отличного настроения.
3: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Эпак. Cool.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Yeah.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «007. Координаты Skyfall» — это третий фильм о Джеймсе Бонде. Первым было «Из России с любовью» в 1963-м, вторым «И целого мира мало» в 1999-м. Картина снималась в Турции, в тех же местах Стамбула, что и фильм «Из России с любовью», включая площадь Султан Ахмед и музей Святой Софии, а ныне мечеть Ай-София.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

0: I guess you moved on really easily.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист представляет.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу...

0: Аэропланы.
1: Автобусы «Икарус», консервы «Глобус», кубик Рубика. Вот, пожалуй, первые ассоциации с Венгрией. А ведь это еще тысячи замков, озеро, которое и на цвет, и на запах чистое море, винные погребки со сладким душистым такайским и, конечно, Будапешт. Его заслуженно относят к числу самых красивых городов Европы. На улицах венгерской столицы киношники снимают Рим, Вену, Париж, Берлин и даже Москву. Местные гиды с удовольствием покажут вам любимую сосисочную Спилберга, дом из крепкого орешка 5 и кабаре, стены которого помнят Мастрояне. Еще один объект, который притягивает туристов – старейшее кладбище Керепеши. Его иногда называют «Перлашес Будапешта». Там есть и захоронения советских солдат, поэтому наши соотечественники здесь частые гости, рассказывает бизнесвумен Наталья Кречетова.
2: Давно хотела посетить могилу деда, который у меня погиб в Венгрии уже после победы, практически последние дни войны. Сама страна, она мне понравилась больше Франции, больше Италии. Я даже не знаю почему. Видимо, потому что изначально были заниженные ожидания, и я еще почувствовала, что к нам там правда очень хорошо относятся до сих пор. Вот есть какие-то две Венгрии. Одна живет в аудиоэкскурсиях, в которых те постоянно напоминают о советских войсках, о каких-то подавлениях свобод, которые были при коммунистическом режиме. В то же время люди говорят о том, что очень много потеряно, особенно про промышленность. Вспоминали про зеленый горошек, про какие-то там перцы, которых теперь нет.
1: Венгрия – это еще и термальная здравница. На спа-курортах страны лечат почти все известные науки болезни. Поддерживанию богатырского здоровья способствует и кадарка с такайским. Тут главное не увлекаться и знать меру. В Будапеште состояние дзен можно достичь в термальной купальне Сечине. В народе этот банный комплекс называют Сечка.
2: Я когда приехала из Венгрии, это был апрель. Мне сказали, ты на море ездила? Потому что погода была великолепная. И купаются, естественно, все раздетые. Источники очень горячие, там 37-38 градусов. Купальни сами построены так, что солнечные лучи как будто там концентрируются. И ты реально находишься вот в центре Европы на пляже. Я там провела не сутки, потом я поняла, что я хочу еще. Я поменяла планы, поехала на следующий день и еще там отлежала в этих чудесных сероводородных ваннах. Конечно, когда туристы заходят вот большой кучей, у них просто нет времени, они только там центральный бассейн поплещутся и все. А там же громадный комплекс с разными температурами, разной насыщенности.
1: Поездку на самом длинном трамвае в мире распаренным и расслабленным гражданам лучше отложить. Уж больно много карманников в городском транспорте. Что еще полезно знать, планируя поездку в Венгрию? Для въезда в страну понадобится шенгенская виза. Ежедневные регулярные рейсы из российской столицы осуществляет Аэрофлот. Время в пути 2,5 часа. Лучше всего гулять по Будапешту в апреле-мае или сентябре-октябре. Зимой здесь сумрачно и слякотно, а летом изнуряюще жарко. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист представляет.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Богемская рапсодия». Мы не знаем, является ли это перевод простой ошибкой или маркетинговым ходом, но корректно будет «Богемная рапсодия». Несмотря на эту шалость, фильм принес своим создателям 4 премии «Оскар». Официальный саундтрек фильму содержит несколько хитов Queen и 11 ранее неизданных записей, но, пожалуй, самое запоминающееся из них — это «Show Must Go On». Принято считать ее завещанием или прощальным письмом Фредди Меркьюри. Как бы то ни было, ему удалось спеть так великолепно, что никто не сказал бы, что он болен. Фраза «шоу должно продолжаться» используется в цирковом лексиконе во время несчастных случаев. Если на артиста нападает животное или он получает травму, то на сцену выходят другие артисты. Они пытаются скрыть серьезность инцидента, продолжая шоу. Что и случилось с уходом Фредди. Шоу продолжается.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: На этот раз Юлия Каприз прислала вам открытку с райского острова Сентоза. Это в Сингапуре. Эко меня занесло. Сентоза в переводе с местного языка означает «тишина и спокойствие», и остров полностью оправдывает свое название. Хотя, конечно, не без клубов и не без дискотек, но все равно спокойствие. А вот раньше здесь не было так спокойно. Когда-то остров назывался Блаканг-Мати, что означает «земля мертвых». Считалось, что господствующие здесь пираты закапывали в местную землю тела своих жертв. Но костей при раскопках обнаружено не было, а вот пиратское веселье витает в воздухе до сих пор. На Сентозе огромное количество развлечений. Парк Вулканаленд, где можно вернуться во времени в Великую империю Майя или прокатиться на пароходе 19 века. Но лично я получила сегодня огромное эстетическое удовольствие, посетив местный парк бабочек. Каких только красавиц здесь нет. И иногда их так много, что буквально приходится раздвигать бабочек руками, чтобы сделать следующий шаг. Это невероятно. А еще стоит приехать на Сентозу ради самого большого в Азии океанариума. Он называется Underwater World. Это длиннющий стеклянный тоннель, сквозь который с боков, под, над посетителями можно наблюдать за рыбами. Они, правда, тоже за вами наблюдают, но это не страшно. Потому что если вы их захотите потрогать, к примеру, акул, здесь есть специальное место, куда можно пройти и погладить акул. Так вот, если вы это захотите, то это сделать очень просто. А вот если акулы захотят потрогать вас, то им, конечно же, этого никто не разрешит. В тоннеле выдают фонарики, потому что там царит полумрак, и чтобы не наступать друг другу на пятки, нужно подсвечивать. Ощущения от посещения океанариума очень мощные и успокаивающие. Вот не зря ведь говорят, что рыбы успокаивают нервную систему. Так что вот так вот я провела свой день на Сентозе. Ну а завтра отправлюсь в какое-нибудь еще интересное место и пришлю вам очередную открытку. С любовью, Юлия Каприз.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист» представляет.

Ace in my cupboard.

пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.

0: Республика Адыгея входит в состав Южного федерального округа. Столица – город Майкоп. Со всех сторон Адыгея окружена территорией Краснодарского края. Республика Адыгея славится своими природными красотами. Но есть здесь места, которые притягивают туристов еще и своей загадочностью. Вот, скажем, Хаджохские столбы. Это настоящий сказочный мир. Это отдельно стоящие скалы-останцы, над которыми природа трудилась миллионы лет. В первую очередь они поражают своей формой. Два первых столба монолита выглядят почти как идеальные параллелепипеды, что в природе случается не так уж часто. И это не просто сухие глыбы. На высоте хаджохских столбов растут сосны, а сами они увиты плющом. Издали останцы напоминают колонны какого-то удивительного замка. Да и прочие столбы вызывают массу фантазий своими причудливыми формами. Правда, туристам нужно быть очень осторожными, ведь лабиринт, образованный столбами, не только красив, но и опасен. Здесь немало провалов. Некоторые ведут в безобидные пещеры, а другие — в глубокие щели, куда легко упасть. Чуть поодаль от самых крупных останцов стоят два столба, которые в народе прозвали «дедушкой» и «внуком». Два камня склонились друг к другу. Один побольше, второй поменьше. Так ласково их назвали по необычному расположению. Дед словно обнимает внука. Совсем рядом скальная порода, изрезана многочисленными пещерами природного происхождения. Побродить здесь — сплошное удовольствие. Кстати, скалолазы и туристы-экстремалы организовали здесь небольшой тренировочный полигон под названием «Медвежий угол». Так что можно потренировать свои навыки в альпинизме, а можно просто прогуляться по лабиринту столбов. Только осторожно. Хаджохские столбы расположены неподалеку от поселка Каменномостский в Адыгее. Их посещение лучше совместить с прогулкой к знаменитым водопадам Руфабго. Отсюда до столбов полчаса пешком.
1: Радиотурист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Водка мартини, взболтать, но не смешивать. Пирс Броснан заслуженно носит статус «Самый харизматичный агент 007». Однако иногда бывает так, что актеры и актрисы на площадке не сходятся вместе, их отталкивающая химия очень заметна зрителю. По этой же причине Пирс Броснан и Деннис Ричардс номинировались в «Золотую малину» в категории «Худшая экранная пара в фильме «И целого мира мало». Одним из тех редких картин Бондианы, которые, если не провальная, но и успешной не назовешь. С другой стороны, «Габбидж» великолепно выполнил свою задачу, исполнив одноименный титульный трек, ставший хитом.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Это программа о праздниках. Мы ее ведущие Максим и я, Тунч.
2: Всем привет! Мы сегодня снова отправляемся в Грецию и хотим вам рассказать о греческой масленице. Называется она «апокрис».
1: Да.
2: Это словосочетание состоит из двух слов «апо» и «креас», что означает «воздержание от мяса», потому что после этого начинается период Великого Поста или Сорокости, когда в течение 40 дней перед Великим Праздником Пасхи не употребляют никакого мяса.
1: Праздник достигает апогея в выходные перед Катара-Дефтера или Честным Понедельником, первым днем Великого Поста. Улицы Афин в эти дни заполняются красочными конфетти, масками, накидками и шляпами. Различные ударные инструменты дадут ритмы фестивальному времени. А по улицам греческой столицы можно увидеть арлекинов и клоунов.
2: Я бы назвал апокрис все же карнавалом, нежели простым словом праздник. Это воистину яркое представление во всей Греции. Стоит того, чтобы специально за этим поехать именно туда.
1: Все верно. Но, кстати, хотим добавить кое-что важное. Отмечают апокрис по всей Греции, но экзотичнее всего это в Тернавосе, небольшом городке, расположенном в Фессалийской долине, который стоит от города Лариса на расстоянии примерно 20 километров и около 160 километров от Салоников.
2: Карнавал в городе Тернавос является настоящей революцией местной общественности. Считается, что

0: Своеобразное празднование горожан долгое время было запрещено. Однако никакие запреты не повлияли на жителей, которые продолжали отмечать карнавальные дни даже тайком, видя в них неотъемлемую часть культурной традиции региона.
1: Итак, да, дальше наш рассказ будет для взрослой аудитории. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете с детьми, просим на время закрывать им уши, чтобы ваши не покраснели. Хотите хлеба из Гелиш? Приезжайте в Тернаос. Местные жители на этом празднике веселятся хлеще всех. В честь праздника в центре города, а именно это перед мерией, устанавливают гигантский фаллос и пьют самогон Сипура из фаллических рюмок.
0: Да, фалосы – главный атрибут этого праздника, не удивляйтесь. Они появляются в городе во всевозможных формах. Воздушные шары, сувениры, буханки хлеба, чашки и многое-многое другое. Кстати, есть какая-то история об этом?
1: Если честно, если есть какая-то история, то его знают только жители Тернаоса. Ну, но в других источниках и тем более... Ну, то есть, я не думаю, чтобы где-то о фалосах написали бы.
0: Друзья, если кто-то из вас знает историю этого праздника, поведайте нам, пишите на radioturist@mail.ru. С удовольствием потом расскажем всем.
1: Да, в теме письма обязательно пишите фаллос, чтобы мы поняли, о чем речь. Итак, я хочу... Еще один кошмар для интеллигенции заключается, что на этом фестивале в Терновесе разрешают сквернословить и делать неприличные селфи с леденцами в форме, ну, сами вы уже догадались, чего.
0: Если вы все же хотите посетить фестиваль именно в Тернаосе, имейте в виду, что гости города не только принимают участие в торжествах, но и по неписанному, так сказать, правилу, они должны воздать должное фалосу, не меньше поцелуя. И как бы сильно они ни краснели, выдержать непристойные насмешки местных жителей.
1: Пока девочки пакуют чемоданы, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике.
0: А на этом с вами прощаемся и переходим к музыке.
1: Всем пока-пока.
2: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

Radio Tourist listens to the world.

0: you.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами! Отдыхайте у нас! Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Аэропланы. Да, мы любим Москву, хоть и поругиваем частенько, но даже от любимого города иногда хочется отдохнуть. Сменить картинку, ритм жизни, почувствовать иные запахи, устроить перезагрузку для мозга. Стамбул для этих целей подходит лучше других. И близко, и недорого, и виза не нужна. Только здесь за 2-3 дня можно прожить целую жизнь. Заплакать от восторга в соборе Святой Софии, сосчитать ступеньки в Галатской башне и попытаться найти край Европы. Получить гастрономическое наслаждение от простого бутерброда с рыбой, а потом окончательно потерять голову и прокрутить недельную зарплату на Восточном базаре. Очиститься не только телом в столетнем хамаме, испугаться и вскочить с постели в 4 утра от зазывания муэдзина. А еще в Стамбуле можно осуществить давнюю мечту. Ну или хотя бы попытаться, как это сделала редактор Наталья Гребнева.
1: Я очень люблю Агату Кристи. И когда у меня было там 2 часа свободных, я побежала в Пьеро Палас. Это отель, в котором она написала «Убийство».

0: в Восточном экспрессе. Очень красивое здание, такое в классическом стиле. Там якобы сохранился номер, в котором стоит пишущая машинка, на которой она печатала все это собрание сочинений ее, и вроде бы даже интерьер тоже остался. Но, к сожалению, не получилось у меня проникнуть, потому что кафе было все занято, весь ресторанчик на первом этаже, а там столько обслуги, и они такие все трепетные, они так сразу бросаются ко всем, чем они могут помочь. И не получилось у меня проникнуть внутрь, но вокруг я обходила, мне очень понравилось.
1: В этом роскошном отеле останавливалась не только Агата Кристи, но и Эрнест Хемингуэй, Александр Вертинский, Лев Троцкий, а самый известный постоялец – отец нации Кемаль Ататюрк. И пока наши с вами имена не занесены в летопись страны или хотя бы в списке Forbes, предлагаю смыть эти грустные мысли в одном из стамбульских хамамов.
0: Мы выбрали хамам Джигалаглу, потому что он недалеко от Айя-Софии находится. Его где-то в 17-м, что ли, веке построили, чтобы денег заработать на то, чтобы библиотеку поддерживать, как раз, которая в Софийском соборе там хранилась. Первое, что поразило, это грибок, извините, в хамаме наверху, под куполом, потому что там же нет жары, которая убивает все. Плюс из странного, там много работало молдаванок. Типа делают мыльный массаж, мыло там такое чудесное, оно лежит в большом таком чане на входе, можно сколько угодно взять, брать на память, и он там с памятью. Метка, что это хамам Джигалаглу.
1: В качестве сувенира также можно привезти маленькие стеклянные стаканчики в форме тюльпана. В них традиционно подают турецкий чай. Правда, не факт, что дома они будут использоваться по назначению, с нашей-то любовью к литровым емкостям, но на память останутся. Кстати, настоящий кофе, сваренный на песке, в Стамбуле найти практически нереально. Как пишет Википедия, после распада Османской империи это стало слишком дорогим удовольствием для турков. Что еще важно знать перед поездкой? Разница во времени между Москвой и Стамбулом – 1 час. Виза не нужна. Перелет из российской столицы и обратно осуществляется ежедневно как регулярными, так и чартерными рейсами. Лучше всего ехать в Стамбул поздней весной или в середине осени. Летом довольно душно и полно туристов с круизных лайнеров. Если вам хочется гулять по музеям и мечетям, подбирайте отель в районе Султан Ахмед. Если вас больше интересуют магазины и бары, жить надо на северном берегу Золотого Рога. Не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you captured.

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Морошка. Финляндия ее пруд-пруди, особенно в конце лета. Финны собирают ее корзинами, как мы с вами грибы. Морошка любит болотистые места, собственно, поэтому ее еще называют болотный янтарь или болотный стражник. Но, несмотря на не очень красивое место обитания, морошка – ягода потрясающая. Испокон веков на Руси ее подавали к царскому столу как самую ценную ягоду севера, а великий русский поэт Александр Пушкин просил перед смертью принести ему моченые морошки. Лучше всего она, кстати, хранится именно в моченом виде. Хотя чаще всего из морошки делают морс и кисель. В ней содержится невероятное количество полезных веществ и целебных свойств. Она хороша как в обычных диетах, так и в лечении довольно серьезных заболеваний, таких как, например, сердце или желудочно-кишечные проблемы. А уж сколько в ней витаминов! По содержанию витамина А морошка даже превосходит морковь. А кроме того, она является источником токоферолов, в которых очень нуждаются беременные женщины. Так что если кто-то собирается, то имейте в виду. Это что касается ягод, потому что листья и корни морошки тоже очень полезны. Отвар из листьев, например, обладает противомикробным и кровоостанавливающим эффектом, а корни используются при нарушении обмена веществ от простуды, малярии, ну и так далее. Ну, хватит о болячках, давайте о приятном. Так как эта ягода растет в основном только в Финляндии, их эксклюзивный продукт – это косметика с морошкой. Средства на основе морошки идеальны для ухода за сухой кожей. Получаемое из морошки масло содержит незаменимые жирные кислоты, которые помогают устранить стянутость, повышают уровень увлажненности и делают кожу гладкой и эластичной. Так как морошки в Финляндии видимо-невидимо, то в стране практикуется приглашать на ее сборы иностранцев. В основном едут, конечно же, студенты, которые хотят и страну посмотреть, и немного заработать. Но мне, друзья, интересно только путешествовать. Так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток из Финляндии, а вам желаю не скучать.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: En la Argentina se puede cambiar todo, menos el tango.

0: Oviedo. Esa proclama es patria o muerte.
1: Радіо Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

So go ahead and come on in. So go ahead and come on in.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: момент.
1: Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
2: Чукотский автономный округ расположен на Дальнем Востоке, граничит с Республикой Саха, Магаданской областью и Камчатским краем. На востоке Чукотки проходит морская граница с США. Административный центр – город Анадырь. Китовая аллея – самая загадочная достопримечательность всего Чукотского края. Знают о ней многие, а вот добираются сюда только самые решительные туристы, которых манят труднодоступные уголки природы. Кажется, что здесь заканчиваются и технологии, и цивилизация. Ведь Китовая аллея расположена на необитаемом острове в 30 километрах от ближайшего поселка. Сама аллея – это вкопанные в землю кости гренландских китов в 2 ряда. Размеры ее поражают, она тянется почти на 0,5 километра вдоль берега острова Эттегран. Ближний к воде ряд – это черепа китов шириной по 2 метра. Над землей они возвышаются на 1,5 метра, а ведь есть еще и подземная часть. Ну а параллельно им идет 2-й ряд массивных столбов. Это кости китовых челюстей, высота вплоть до 5 метров. А между рядами – мясные ямы, хранилища. Ученые полагают, что здесь в свое время было святилище эскимосской общины. Ну а открыта Китовая аллея была совершенно случайно, в 1977 году. Здесь проходят маршруты морских круизов, и в свое время остров часто посещали команды заходивших катеров. Так вот, однажды на эту аллею гигантских костей наткнулась археологическая экспедиция. Ученые заинтересовались памятником и датировали его 14 веком. Именно тогда процветала древняя культура китобоев Берингова пролива. Туристов, которые хотят увидеть древнеэскимосское чудо, не так много, но поток их все-таки не иссякает. Маршруты на остров Эттегран проходят через село Янракынот. В 85 километрах отсюда – районный центр, поселок Проведения. А сюда можно добраться из Анадыря на самолете. Ну а зимой на Эттегран можно дойти с материка по льду. Без сомнения, для любого путешественника путь сюда – это вызов самому себе.
3: Радио Турист. Желанное.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радіотуріст.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк, и все гангстеры спят.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Все мои друзья отморозки, так что осторожнее, жди, пока они не спросят, кого ты знаешь. Поет Тайлер Джозеф в песне «Hiddens». 21 Pilots написали это специально для фильма «Отряд самоубийц» в стиле гопника, чтобы подчеркнуть всю жуткость фильма. Ввиду мрачной атмосферы фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально нанятый психиатр. Однако это не помогло Джаред Лето. Он так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши достались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это Макс и Тунчи. Мы приглашаем вас на несколько минут отправиться в Португалию.
2: Всем привет. Друзья, португальцы строго чтят католические традиции, почитают святых и не пропускают богослужения. Больше половины праздников в этой стране религиозные. Но вот только чопорными и скучными жителей Португалии никак не назовешь. Но против тут каждый второй тамада от Бога, и, соответственно, у него интересные праздники. Они их любят и устраивать умеют.
1: Ну, не меньшего значения, чем Рождество и Пасхи, португальцы придают праздникам святых покровителей городов. Всего в году больше сотни таких праздников, отмечают их и на материке, и на островах. С наибольшим размахом проходит День Святого Антония в Лиссабоне.
2: Да, каждый год в июне проходит один из самых ярких лиссабонских праздников – День Святого Антония, или Святого Антония Падуанского. А это значит, что воздух на улицах Лиссабона протирается запахом жареных сардин. Старый город станет похож на новогоднюю елку, из-за обилия мишуры, а от музыки и танцев будет невозможно скрыться.
1: В ночь с 12 на 13 июня весь Лиссабон гуляет до самого утра. Толпа португальцев и приезжих сливается в едином порыве, приплясывая под народные мотивы. Пиво и вино, знаменитый ликер джинжа, портвейн, бесконечные закуски и, конечно же, королевы праздника – сардины на гриле, запах которых доносится буквально с каждой улицы столицы Португалии. Почему именно рыба стала символом праздника? Просто в это время вылавливают самую лучшую, самую жирную сардину. Господи, слюна аж потекла.
2: Есть, есть, есть. Но я слышал еще, есть такое предание о том, что чудотворец Антоний, в честь кого, собственно, этот праздник так проходит, однажды читал проповедь на берегу океана. Ну, видимо, там он так, как перед публикой. И неожиданно рыбы подплыли к берегу, чтобы его послушать. Эта сцена даже изображена на стенах Кафедрального собора Лиссабона.
1: Угу. Ну, вот это интересная версия на самом деле.
2: А знаешь, какое главное событие в этот день?
1: Нет.
2: Это народный парад. Маршас популяреш.
1: Слушай, португальский язык, он такой интересный. Вот этих много
2: шашиш. Да, да, да. Пешкадори.
1: Что за парад?
2: Это невероятно красочное костюмированное шествие, начинается 19 июня, ну, ровно в 9 вечера, с площади Маркиза Помбал и идет вдоль Авенида Ля Либердади. У меня есть совет для всех, кто окажется на параде. Чтобы увидеть Маршас Популяриш во всей красе, нужно правильно выбрать пункт наблюдения. Лучшие места на специально установленном

0: К празднику платных трибунах. Платных.
1: Но на самом деле можно и бесплатно посмотреть. Сейчас расскажу. Вот прямо у ограждений по пути следования парада. Вот, придется прийти за 2-3 часа до начала, чтобы занять местечко. Ну и старайтесь стать поближе к месту, откуда начинается процессия, так как в конце актеры будут уставшие, вместо танцев вы увидите только вялые махания руками. Ну, ничего иначе.
0: Ну вот, еще одна идея – снять гостиницу с видом из окон на Авенида Ла Либердаде, сверху смотреть будет еще интереснее. И примите во внимание, что на праздники дороги в центр города часто перекрывают, поэтому лучше передвигаться пешком или на общественном транспорте.
1: Ну, вот несколько лайфхаков, как посмотреть, платно или бесплатно сие событие. Ну, а мне остается только дополнить, что завершает парад Нойте де Санта-Антонио праздничная ночь, которая зачастую проходит намного ярче и насыщеннее новогодней. Весь Лиссабон в эту ночь гуляет до утра, так что, друзья, отправляйтесь в Португалию в любое время года. У вас есть все шансы попасть на гуляние в этой прекрасной и удивительной стране. Если не в городе вашего назначения, так уж в соседнем точно.
0: Ну а мы отправляемся в другую страну, чтобы узнать о новом празднике и непременно поделиться с вами.
1: Далее наш музыкальный эфир продолжит музыка разных стран. Всем отличного настроения. Пока-пока.
0: До свидания.
2: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Calling my phone like a laptop. From the plane to the fucking helicopter. Cops pulling up.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, а дома за 5000 км с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». The first you of Russian radio.

0: аэропланы. Помните знаменитую речь премьер-министра в фильме «Реальная любовь» про маленькую, но гордую страну Шекспира, Шона Коннери и правую ногу Дэвида Бекхэма? В случае с Аргентиной это звучало бы так. Зато у нас вино «Мальбек», «Мате», «Горячая танго» и, конечно, обе ноги Лионеля Месси. Аргентинцы славятся своим латинским темпераментом и не только во время матчей любимой футбольной команды. Не кичатся богатством и не стремятся заработать все деньги мира. Если вы предложите местному матчу миллионный контракт, а у него на это время будет назначена встреча с приятелями, он наверняка выберет дружескую посиделку. Хотите выучить испанский? Почаще пользуйтесь такси. Водители не замолкают ни на минуту, даже если вы не понимаете ни слова. Что-нибудь да отложится. Среди таксистов в Буэнос-Айресе, например, можно встретить поклонников Тарковского и Эйзенштейна. В такие моменты главное следить, включен ли счетчик. А вот чего точно не встретишь на дорогах аргентинской столицы, так это Бентли и Порше. О причинах знает сомелье Катерина Медведева. Она 4 года прожила в этой стране.
1: Первое – это отсутствие понтов. Второе – это цели безопасности. Город устроен, там кварталы, соответственно, очень много светофоров. Выезжая из какого-то обеспеченного района, так или иначе, ты проезжаешь по районам не самым благополучным. Одна из самых больших трущоб находится через дорогу с одним из самых богатых районов в Буэнос-Айресе. Могут подойти, разбить стекло, вытащить тебя из машины. На паркинге это может произойти. Соответственно, люди стараются не светиться.
0: При этом в Аргентине достаточно безопасно. Если в столице можно столкнуться с мошенничеством или мелким воровством, в сельских районах обман гостя просто немыслим с точки зрения морали. Готовьтесь к тому, что больше всего денег потратите на транспорт, поскольку передвигаться по стране, скорее всего, будете на самолетах, слишком большие расстояния. Зато сможете побывать сразу в нескольких климатических зонах, от субтропиков до Антарктики. Впрочем, вернемся в Буэнос-Айрес. Кроме многочисленных винотек, непременно посетите одно необычное место. Это кафе в книжном магазине «Атанео» на улице Санта-Фе. Катерина Медведева водит туда всех своих друзей.
1: Это магазин, в котором раньше находился театр оперетты. Оставили сцену на сцене кафе. Ты сидишь на сцене, ты можешь взять книжку, почитать, и ты смотришь в зал, где вот на ярусах на разных расположены книжный отдел, отдел музыки, дисков. Самое главное, что там очень прохладно. В 5 часов вечера в этом кафе играет или бандонеонист, или на фортепиано, обычно танго. И там работает на первом этаже консультант, молодой человек. У него татуировка на спине, цитата из Достоевского, из «Братьев Карамазовых».
0: Вот ради таких знакомств стоит лететь в Аргентину. Ирина Контрева, не теряйте впечатления.
2: Радио «Турист».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое.
2: E faccio tardi pure oggi, vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio, vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio t-

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! Вам очередная открытка из Португалии. В 40 километрах от Лиссабона находится самая западная точка континента Евразия – мыс Рока. Здесь заканчивается земля и начинается вода, вода, одна вода. Скала мыса на 140 метров возвышается над Атлантическим океаном. И, в общем-то, здесь нет никаких особых достопримечательностей, ну, разве что только каменная стелла, на которой высечены координаты мыса. Это 38 и 47 градусов северной широты и 9,30 западной долготы. Маяк и сувенирные лавки, предлагающие купить сертификаты о том, что вы покорили самую западную точку Европы. Но, друзья, само ощущение, что вы сюда добрались, ух, уже невероятное. А представляете, есть люди, которые живут в этом месте. Ближайший к мысу Рока город – это Синтра. Он был основан в 1154 году, и из-за огромного количества достопримечательностей, которые находятся на его территории, Синтра охраняется ЮНЕСКО. Главными его ценностями являются средневековый дворец Синтра. Здесь с 15 по 19 века жили португальские монархи, а до этого находилась резиденция мавританских правителей. В прилегающему к Синтре национальному парку, высоко в горах, находится другой исторический памятник – дворец Пена. Этот совершенно фантастический ансамбль башен, внутренних дворов и королевского парка был выстроен в 1840 году принцем-консорт Португалии Фердинандом II. А от города к морю проложена трамвайная линия, которая одновременно является и живым музеем, потому что по ней до сих пор ходят настоящие старинные трамваи. Ах, друзья, такой романтик. В этих местах просто окунаешься в великое прошлое Португалии, и выныривать обратно совсем не хочется. Welcome!

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.
1: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: fool.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Переяславль-Залесский расположен в Ярославской области на берегу Плещеева озера. Входит в число городов Золотого кольца России. Расстояние от Москвы 140 километров. В Переяславле проживают чуть более 40 тысяч человек. Переяславль-Залесский – маленький провинциальный городок в Ярославской области, который постоянно наводнен туристами. Его история начинается еще с далекого 12 века, а основал город князь Юрий Долгорукий. Ценнейшие образы древнерусского зодчества и великолепные древние памятники архитектуры – вот чем он привлекает путешественников. Неспроста Переяславль-Залесский называют «жемчужиной Золотого кольца России». Начать знакомство с городом по старой доброй русской традиции стоит с его центра – Кремля. Все здесь значительно. И древний земляной вал высотой 12 метров, и периметр стен, который, к слову, в 3 раза превышает периметр московского Кремля. Его центр – великолепный Спасо-Преображенский собор. Это единственная постройка, которая сохранила практически первозданный вид еще со времен Юрия Долгорукого. Впрочем, и Никитский мужской монастырь нельзя обойти своим вниманием. Годом его основания, согласно летописям, считают 1010-й. Вы только вдумайтесь, какая древность. Кстати, каменные стены и башни Никитского монастыря были возведены по приказу Ивана Грозного. В этом приходе он и сам часто бывал на службах. Еще один потрясающий храм в Переяславле-Залесском – Свято-Троицкий Данилов монастырь. Эта святая обитель начинает свое летоисчисление с 1508 года. Ну и, наконец, туристов в Переяславле непременно привозят к синему камню на Плещееве озере. Это огромный серовато-синий монолитный валун, прочно вросший в землю. Существует легенда, что синий камень – это идол язычников, который обладает чудодейственной силой. Так что туристы и сейчас загадывают здесь свои сокровенные желания. А можно просто подойти и дотронуться рукой до шершавого бока, ради того, чтобы прикоснуться к древней истории этих мест.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое. Jumbo.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Это «Радио Турист», в продолжении эфира программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Всем привет!
2: Привет! И сегодня побываем в Марокко.
1: Марокко живет по законам ислама, поэтому мусульманские праздники здесь отмечают помпезно в соответствии с законами шариата.
2: Так, ну, кроме религиозных праздников, здесь принято отмечать и другие праздники. Например, удивляя своим размахом, фестиваль народных искусств. Ежегодно в период с 1 по 31 июля в Марокко в городе Марракеш проводится самый шумный и музыкальный фестиваль народного искусства.
1: На протяжении всего фестивального периода город превращается в огромную сцену, где разворачиваются грандиозные фольклорные шоу. Программа фестиваля невероятно разнообразна. Ну и, конечно, трудно сосчитать, сколько ансамблей и театральных коллективов приезжают в Марракеш, чтобы порадовать зрителей своей игрой, танцами, спектаклями и даже цирковыми представлениями.
2: Помимо актеров и музыкантов, в фестивале принимают участие сказочники и рассказчики, которые состязаются в красноречии. Ну, что, чем я не славился. Ну, а музыкантов, акробатов в ярких одеждах и танцоров все понимают без слов и просто восхищаются их искусством.
1: Особенно зрелищными бывают выступления танцовщиц, исполняющих «Танец живота», и представления факиров. Если вы планируете поехать летом в Марракеш, то обязательно посетите фестиваль народного искусства. Вы получите море впечатлений, так как вы познакомитесь с африканскими традициями в музыке, театре и других жанрах, поскольку на фестиваль съезжаются артисты со всего континента.
2: А в мае в местечке Келат Мугуна в долине Дадес проводится фестиваль роз. И он является популярной туристической достопримечательностью. Яркий и ароматный фестиваль проходит во время сбора урожая дамасской розы.
1: В какой-то программе мы уже рассказывали про фестиваль роз, и был он в стране. Интересно, в какой же стране еще проводится фестиваль роз? Не помнишь?
2: Ну, мне деменция.
1: Слушай, столько стран посетили уже. Ну, точно да, знаю, в какой-то стране еще проходится фестиваль роз.
2: Ну, мы, по-моему, как раз и говорили в другом программе про Марокко и про это дамасских роз.
1: А как там проходит этот фестиваль?
2: Ну, празднование проходит таким образом, что нарядно одетые мужчины и женщины все друг друга обрызгивают розовой водой и обсыпают лепестками этих цветов, а потом кувыркаются, наверное.
1: Празднования включают традиционную берберскую еду, музыку и танцы, а также уличный парад с яркими цветочными колесницами, покрытыми бумажными розами. Кульминация фестиваля – избрание королевы роз. Избранная королева усаживается в одну из красочных колесниц и в сопровождении барабанщиков и берберских танцовщиков передвигаются по главной улице. Это очень праздничное событие, является хорошей причиной для поездки в этот впечатляющий регион Марокко в мае месяце.
2: На самом деле еще очень много интересных фестивалей проходит в Марокко. Это и фестиваль воска в Сале, вишневый фестиваль в Сефру, фестиваль верблюдов в Глимине, конный фестиваль в Тисе, и также уникальный песчаный марафон, который 234 километра по пустыне.
1: Да, кстати, про него я очень много слышал, потому что 234 километра, вы только представьте, друзья, это Москва-Ярославль, мне кажется, трасса, вот такое же расстояние, нужно только в пустыне пробежать.
2: Ну вот и другие, соответственно, но о них мы расскажем в наших следующих программах.
1: Так что за яркими впечатлениями и культурными событиями можно смело отправляться в сказочное королевство Марокко. На этом все, мы с вами прощаемся, услышимся в следующем выпуске, пока-пока!
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер — признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роза «Стриптизер».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое

Радіо Туріст.

ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Love Fool» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

again. Begging me to come outside, let you back into my life.

back watching my mansion burn to ash while I

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Судак расположен на юго-восточном побережье Крымского полуострова в 47 километрах от Алушты. Город находится на берегу Судакской бухты. С двух сторон она окружена горами, поэтому город закрыт от сильных морских штормовых ветров. Самый живописный и солнечный крымский курорт – это, без сомнения, город Судак. Здесь самый длинный купальный сезон. По числу солнечных дней в году Судак не знает себе равных. Недаром именно в этом месте выращивают виноград для самых вкусных крымских вин. Что же ждет вас в Судаке? В первую очередь превосходные галечные и песчаные пляжи со светлым кварцевым песком, бирюзовое море и горные вершины, покрытые соснами. А история этого города насчитывает почти 2 тысячелетия. Пытливому туристу здесь будет на что посмотреть. Начнем с того, что в Судаке сохранилась великолепная генуэзская крепость 14 века, раскинувшаяся на огромной территории. 14 башен, высоченные неприступные стены, с которых открываются виды на Судакскую бухту. Кстати, советские и российские киношники давно облюбовали эту крепость для съемок. А прекрасная Судакская набережная тянется почти на 3 километра. Рестораны, кафе, аквапарк. Словом, главное, приезжайте. С центром города шумную набережную соединяет кипарисовая аллея с парком развлечений, колесом обозрения и вкусным южным базаром. Еще один интересный природный феномен Судака – это долина привидений. Находится это чудо по дороге в Алушту на скалистом массиве. Это природное нагромождение причудливых валунов разных размеров. В сумерках очертания выглядят довольно реалистично, так что острые ощущения включаем в план путешествия обязательно. А еще долина знаменита тем, что в ней снимали сцены из фильма «Кавказская пленница». Гид непременно покажет вам дерево орех Никулина и камень, на котором танцевала и пела Наталья Варлей. Самый простой и быстрый способ попасть в Судак из Москвы – купить билет на самолет до Симферополя. Расстояние от него до Судака – 104 километра.
2: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
3: Dime si sei un uomo, baby.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Радіо Туріст.
1: Любов, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцы. Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттека». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Ловите очередную открытку от Юлии Каприз. Как оказалось, одни из самых необычных отелей в мире находятся в Бельгии. А вот так вот ни за что и не подумаешь. В городе Малин, например, есть отель, открытый прямо в старинной церкви. С 1867 по 1999 год церковь функционировала как монастырь кармелиток. Последние годы прекрасный монастырь пустовал, но гостиничная группа Мартинс Паттерсхоф решила его спасти, выкупила и построила на территории необычный отель. Они полностью сохранили церковный интерьер, лишь немножечко их отремонтировав и добавив все необходимое в духе времени. Плазма, интернет, кондиционеры. Так что теперь все останавливающиеся в отеле Мартинс вполне могут сказать: «А уйду-ка я в монастырь». В Брюсселе же руководство отеля «Блума» в связи со спадом из-за кризиса решило привлечь туристов следующим образом. Со всей Европы они отобрали 300 юных художников до 15 лет, дали в руки каждому из них краски, кисти и отправили в номера. Ну а детям-то это только и нужно, рисовать на стенах, чтобы никто не мешал. Что они и сделали, ярко и красочно расписали комнаты отеля. За свою работу каждый малыш получил по 850 евро. А в бельгийском городе Гент туристы могут поселиться в эко-хостеле «Андромеда», который находится прямо на борту баржи. В каждом номере, то есть каюте, стоит мебель из экологически чистых материалов, а по утрам здесь подают биозавтраки. Баржа пришвартована у набережной в 10 минутах ходьбы от центра, и цены на проживание вполне адекватные. Например, двухместный номер в этом хостеле, включая биозавтрак, конечно же, стоит 65 евро. Ну а если жить восьмером, то это обойдется всего в 22 евро на человека. С любовью, Юлия Каприз. Отправлюсь-ка я на поиски новых открыток.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аероплани. Боб Марлі і Усейн Болт, регі і дреди, плантації сахарного тростника і фабрики по производству рома. Никаких возрастних ограничений на продажу алкоголя, а вот женитьба только после 34 лет. Все это музыкальная и расслабленная Ямайка, где основное занятие – единение с природой. Самая популярная футболка на острове с надписью «Jamaica No Problem». А первый вопрос, который услышите от местного жителя – «Откуда вы?», что за этим последует, знает опытный путешественник Леонид Найвель.
1: Совершенно не важно, что вы ответите из России, из Москвы, из Молдавии, Израиля, Украины. Ямаец тут же признается в вечной любви к вашей родине и спросит, любите ли вы Ямайку. Конечно же, у вас не будет выбора, вы ответите «да». Тогда он предложит стукнуться с ним сжатыми в руках пальцами правой руки. После того, как ваши кулаки соприкоснулись, процедура знакомства, в общем-то, завершена. И местный парень считает, что он уже может начинать зарабатывать на вас деньги. Что надо делать, на мой взгляд? Не стоит им грубить, не стоит отворачиваться, потому что, отвернувшись от одного, вы тут же встретитесь взглядом с другим. Нужно просто сказать: «Дорогой, я только что затарился за углом. Завтра у тебя».
0: Начать путешествие по Ямайке лучше всего со столицы. Хотя бы потому, что в Кингстоне находится музей Боба Марли. Внутри все оклеено вырезками из газет, едва хватает места под платиновые и золотые диски музыканта, на кровати в спальне гитара в форме звезды, а в одной из стен дыры от пуль после неудавшегося покушения в 76-м. Дальше можно устроить фотосессию на фоне живописных голубых гор и освежиться в самом знаменитом водопаде острова.
1: Dan River Falls. Водопад очень красив тем, что он состоит из каскадов. Примечателен тем, что он впадает в Карибское море. К нему очень удобно добраться. В принципе, по этому водопаду можно ходить, взявшись за руки парами. Хотя я бы порекомендовал все-таки взять организованный тур. Там есть гиды. Они, во-первых, знают, где можно упасть, где можно повеселить окружающих. И кроме того, это удобно тем, что они несут ваши камеры, которые самим пронести сухими практически нереально, потому что очень скользко, местами крутые склоны, но место того стоит.
0: После Кингстона держим путь в городок Негрил с его белоснежными пляжами и изумрудной водой. Лет 40 назад это местечко знали лишь единицы туристов, разгуливающих нагишом при каждой свободной минуте. Сегодня это большой денежный курорт. Вокруг нет ни одного промышленного предприятия, и все здания не выше кокосовых пальм. Таков закон. Попав в этот райский уголок, каждый путешественник перестает думать о времени, блуждает по песку со счастливой улыбкой и ждет очередного красочного заката. Их здесь любят даже больше, чем вездесущие звуки регги. Кроме того, Негрил считается лучшим местом для дайвинга. При отелях, а также в дайв-центрах можно заказать от одного погружения до полноценного дайв-сафари. Например, к миниатюрному коралловому острову, чьи пейзажи использовал Уолт Дисней в своем приключенческом фильме «20 тысяч лье под водой». Что еще полезно знать, планируя поездку на Ямайку? Виза для россиян не нужна. А вот долететь без пересадок не получится даже в курортный сезон. Ни регулярных, ни чартерных рейсов на этот остров из столицы нет. Средняя продолжительность перелета – 16 часов. В отелях используется вилка американского стандарта, поэтому захватите с собой адаптер. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радио «Турист».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

Радіо Турист. The first two of Retro Radio. Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» – история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой – австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» – так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.